0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Шлюха, не хочу, хапа,
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока.
1: Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она,
3: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше не нехочуха.
2: Нехочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: А вон белочка с волком. Никто никого не ест, не убивает.
1: Мир, который сотворил Господь, был прекрасен. Бог свят, и в нем нет зла. И все, что сотворено им, прекрасно.
0: Но что случилось? Почему сейчас все не так?
1: В мир вошел грех, вошло зло.
0: Но почему Бог допустил это?
1: Бог дал человеку возможность выбора быть послушным воле Творца или своей собственной воле. И человек ослушался Бога, нарушив его единственный запрет, и в мир вошел грех. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог.

0: и сказал змей жене:
1: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?»
2: «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть».
1: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются ваши глаза, и вы будете как боги, знающие добро и зло».
0: И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Между Богом и человеком появилась непреодолимая стена – грех. Грех изменил все вокруг.

0: говоришь «друг». Бог изгнал человека из рая. Ну правильно, разве грешник может быть другом святого Бога? Послушай, Тропинка, по-моему, это путешествие не для меня. Давай вернемся назад. Я ведь никогда не смогу дружить с тем, о ком ты мне рассказываешь. У меня плохой характер, я вспыльчивый, часто грублю родителям, учителям. С ребятами у меня, сама видишь, не складывается. Я пытался стать другим, но у меня ничего не получается.
1: Постой, Алёша, не спеши возвращаться. Ты забыл, что то, что невозможно человеку, возможно Богу.

0: Шли годы. У Адама и Евы родились дети, внуки. Люди населили землю. Разные народы расселились по лицу всей земли. Авраам жил в городе Ур. Однажды вывел Бог Авраама из шатра и сказал ему:
1: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Столько будет у тебя потомков».

0: тропинка. А что это за люди?
1: Это потомки Авраама. Всю свою жизнь Авраам был верен Богу. И Бог произвел от этого человека особый народ.
0: Особый? Но они вроде бы ничем не отличаются от других людей.
1: Бог избрал этот народ для особой цели. И он говорил к ним через пророков.
0: Я не совсем понимаю, как это Бог может говорить через кого-то?
1: Это и правда трудно понять. Бог избирал человека и вкладывал в его сердце и разум свои слова, а пророк говорил к народу от имени Бога. Слово Божье записывали, сохраняли и передавали своим детям. Так была записана Библия. Израильский народ очень бережно относился к каждому слову, каждой букве священных писаний. Благодаря этому мы имеем эту книгу, в которой нет ошибок. Это Слово Божье, и мы можем доверять ему.
2: Ух ты! Интересно! Выходит, Библия не похожа ни на одну из книг, написанных людьми. Ее автор – Бог. Я думаю, ее стоит почитать. Но даже на первый взгляд я вижу, что это очень сложная книга.
1: Я помогу тебе разобраться в том, что тебе непонятно.
2: Спасибо. А расскажи мне еще об этом народе.
1: Бог назвал этот народ своим, Божьим народом. Он воспитывал этот народ, наказывал за непослушание и благословлял, когда они выполняли его волю.
2: Как мой папа.
1: Да, Бог, как любящий отец, бывает строг со своими детьми, бывает милостив. Через пророков он объявлял народу свою волю. Смотри, по-моему, мы попали в дом одной бедной вдовы из Сарепты Сидонской.

0: хочу есть! Я еле держусь на ногах! В нашем доме совсем нет еды!
1: Конечно! Ведь уже третий год нет дождя! Наша хозяйка так бедна! У нее и в урожайные годы не было много еды! А теперь...
0: Но я же видел, в катке немного муки, а в кувшине немножечко масла.
1: Да, но все это хозяйка забрала и пошла печь лепешку для гостя. Так что нам лучше уйти из этого дома.
0: Да.
2: Господь послал в мой дом очень необычного гостя. В моем доме осталась лишь горсть муки и последние капли масла. Из них я испекла для гостя лепешку. А он сказал мне, что по слову Господа мука в катке не закончится и масла в кувшине не убудет. Смотрите, это чудо! Катка полна муки и кувшин полон масла.
3: Поистине, твой гость... Божий человек.
4: Это чудо! Это действительно чудо! Рука Божья сделала это!
2: Я так рада, что сам Бог посетил нашу семью!
5: Продовження вистави «Тропінка к другу» у нашій наступній радіопередачі.
6: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: чуха, не хочу хапа, па-ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Я? Как то? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь.
1: Я
0: Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.